Я сделаю что можно, чтобы на вот тут новый английский язык. Not with magic nor science, but a combination of both.